0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Сегодня радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01. Температура плюс 12, днем ожидается плюс 12-13 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. МВД за 7 месяцев 2026-го лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление, в отношении еще 11%. Решение было принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу нацбезопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%. И 7% лишились российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Мэр Сызрани Сергей Волоченков перейдет на работу в самарское правительство. Он возглавит Министерство внутренней политики региона. Об этом объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании. Волоченков приступить к обязанностям министра планирует после сентябрьских выборов. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила, которые вступят в силу в сентябре 27-го, должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. Согласно планам, управляющие организации и ТСЖ должны будут заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более миллиона рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. Курьер приезжал примерно через 1.5-2 часа после звонка, забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле. Полицейские составили фоторобот, позже задержали 20-летнего парня. По его словам, он действовал по инструкции анонимного куратора. Деньги пенсионеров он переводил на указанные расчетные счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сильные вспышки ожидаются на Солнце сегодня. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. Напомню, после вспышек на Солнце спустя несколько суток часто возникают магнитные бури на Земле. Отдых в Турции больше не будет дешевым. Туристам придется привыкать к более высоким ценам, рассказали агентству РИА местные турагенты. Перемены в ценовой политике турецкого туризма связаны прежде всего с ростом расходов самих предприятий. Отели вынуждены учитывать подорожание продуктов питания, энергии, рабочей силы, обслуживания и аренды. Доллар на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня вторник, 8 сентября. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь, а

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки, день доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы, возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Олень проник в дом во Флориде и поплавал в бассейне. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. Видео инцидента помощники шерифа выложили в интернет. События развивались так. Хозяин дома во Флориде, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для чистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу. В полиции округа позже пошутили, что нарушитель скрылся до того, как ему успели выписать штраф за незаконное проникновение на частную территорию.
4: Реклама.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 12. Днем ожидается 12-13 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Заключать договоры можно будет только с организациями, включенными в федеральный реестр. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более 1 000 000 рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились деньги после разговора якобы с силовиками. В новостройках Самары становится меньше студий. За 3 года их доля снизилась с 20 до 15%, посчитали аналитики ЦИАНа. Похожую тенденцию эксперты фиксируют и в других крупных городах России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году. Летом чаще всего ездили в Турцию и Египет, на них пришлось 88% всех продаж. А третьим стал Вьетнам, куда турпоток вырос в 2,5 раза. Он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 12. На календаре вторник, 8 сентября. В этот день родились английский король и крестоносец Ричард Львиное Сердце, жена великого русского поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова, известный аварский поэт и писатель Расул Гамзатов и популярная американская певица Пинк. В 1504 году, 8 сентября, во Флоренции торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьори торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юношей с головой соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьори стоит копия.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: тоже сохраняют общий бюджет. 58%.
1: Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altensis.ru.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
8: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 13. Днем ожидается 12-13 градусов, дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России могут приостановить предсеансовые показы. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Кинозалы прибегают к схеме предсеансового обслуживания, чтобы показывать зарубежные картины без прокатного удостоверения. В Самарской области в план капремонта включили более 2000 многоквартирных домов. Их планируется отремонтировать в ближайшие 3 года. Общая сумма затрат в рамках капремонта пока не опубликована. В Тольятти объявили конкурсный отбор в кадровый резерв. Заявления и документы принимаются до 15 октября. Резерв сформируют для последующего замещения незанятых должностей в муниципальной службе. Пятая ракетка мира Мира Андреева пробилась в четвертьфинал US Open. В матче 4-го круга россиянка встречалась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. В четвертьфинале Андреева сыграет с американкой Кори Гауф.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 13. На календаре вторник, 8 сентября. Сегодня день Бородинского сражения, день финансиста, день языков народов России. А из международных праздников день солидарности журналистов, всемирный день физиотерапии и международный день грамотности. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 13. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы «одеть» и «надеть» часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу «одеть надежду» и «надеть одежду». При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 13. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 13, днем ожидается 12-13 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в план капремонта включили более 2000 многоквартирных домов. Их планируют отремонтировать в ближайшие 3 года. В Тольятти под программу реновации попали более 350 домов. Запланирован ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, подвалов, модернизация лифтов. Общая сумма затрат в рамках капремонта пока не опубликована. В России решили закрыть единственное генконсульство Германии. Вместе с ним прекратят работу и институты Гёте. В МИДе объяснили решение недружественными действиями Германии. Консульство в Петербурге должно прекратить работу до 18 сентября, а его сотрудники покинут Россию в тот же срок. Ранее такое решение анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на закрытие русского дома в Берлине. 1 сентября власти Германии обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа и закрытие генконсульства России в Бонне. В посольстве России в Берлине назвали случившееся наспех состряпанной провокацией. Тольяттинская полиция задержала участников нелегальных гонок. Видео с ночными заездами по городу появилось в соцсетях. На нем запечатлен дрифт иномарок, а также заезды по прямой. Всего в гонках участвовали 16 автомобилей. Личности всех участников установлены. На 6 оформили протоколы за различные нарушения правил дорожного движения. В предстоящие выходные в Самаре пройдет ярмарка-выставка локальных производителей. На набережной соберутся мастера, дизайнеры и небольшие местные бренды. Организаторы ярмарки «Сделано в Самаре» обещают широкий ассортимент. От продукции питания до одежды, аксессуаров, предметов интерьера и декора. Программу дополнят мастер-классами, живой музыкой и фудкортом. Выход фильма «Простоквашино» ставит под угрозу показы «Мстителей» и «Дюны» в России. Прокат отечественной картины начнется 17 декабря, за день до мировых премьер голливудских блокбастеров, показы которых могут перенести на 2 недели, на 10 число января. Напомню, во время новогодних каникул кинотеатры обычно отдают большую часть сеансов российским фильмам. Вместе с «Простоквашино» 17 декабря выйдут 3 богатыря «Гуси-лебеди», на 24 декабря запланирован старт «Волшебника изумрудного города», а на 1 января Хаттабыча и Руслана и Людмилы. Хоккейная «Лада» в гостях уступила Череповецкой «Северстали» в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1-0. Для тольяттинцев поражение стало 2-м подряд на старте нового сезона. Следующий матч «Лада» проведет дома. 11 сентября предстоит встреча с нижегородским «Торпедо». Регулярный чемпионат КХЛ продлится до 20 марта. Каждая команда проведет по 68 матчей. Доллар на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» в Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно, дождь, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, температура плюс 12-13.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 10. Температура в Тольятти плюс 13. Сегодня вторник, 8 сентября. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительные на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 2/3 соискателей работы ожидают, что это произойдет меньше, чем через неделю после отправки резюме и независимо от результата. Чего ждут? 2/3 соискателей работы ожидают, что это произойдет меньше, чем через неделю после отправки резюме и независимо от результата. Чего же ждут? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 13. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 2/3 соискателей работы ожидают, что это произойдет меньше, чем через неделю после отправки резюме и независимо от результата. Чего ждут? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки, день доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы, возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы, день повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы, время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
3: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 13. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Две трети соискателей работы ожидают, что это произойдет меньше, чем через неделю после отправки резюме и независимо от результата. Чего ждут? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Ответ от работодателя.
0: Ответ работодателя. В любом случае. Случай положительный или отрицательный. Это абсолютно правильный ответ. Как вас зовут?
1: Люба.
0: Любовь, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительный на две персоны в Большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Любовь, поздравляю!
1: Спасибо. Я Любовь Закурина с улицы Чайкина. Разгадала невероятно вопрос на Радио Омега.
0: Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Олень проник в дом во Флориде и поплавал в бассейне. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. Видео инцидента помощники шерифа выложили в интернет. События развивались так. Хозяин дома во Флориде, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для чистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу. В полиции округа позже пошутили, что нарушитель скрылся до того, как ему успели выписать штраф за незаконное проникновение на частную территорию.
5: Реклама.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 13, днем ожидается 12-13 градусов, дождь. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. В России с Нового года планируется внедрить единую модель оплаты труда медработников, когда оклад будет составлять не менее 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты не более половины. Об этом газете «Ведомости» сообщили в профсоюзе работников здравоохранения. Коммунальную аварию под Самарой, из-за которой без воды остались около 40 населенных пунктов Красноармейского района, должны устранить сегодня днем. Об этом было заявлено на оперативном совещании в правительстве в понедельник. Магистральный водовод был поврежден при проведении земляных работ возле поселка Осинки в воскресенье вечером. Несмотря на довольно прохладные дождливые начало недели, жители Самарской области уже с четверга могут рассчитывать на полноценное бабье лето. На ближайшие пару дней в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней и порывистого ветра. Дневные температуры достаточно низкие, всего плюс 12-16 градусов. Хоккейная «Лада» в гостях уступила Череповецкой «Северстали» в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась с футбольным счетом 1-0. Для тольяттинцев поражение стало вторым подряд на старте нового сезона.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 12. На календаре вторник, 8 сентября. В этот день родились английский король и крестоносец Ричард Львиное Сердце, жена великого русского поэта Александра Пушкина Наталья Гончарова, известный аварский поэт и писатель Расул Гамзатов и популярная американская певица Пинк. В 1504 году, 8 сентября, во Флоренции торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков – с 8 утра до 8 вечера.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 500-520.
5: Центр Кровли.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьори торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юноши с головой соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьори стоит копия.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 12. Несколько минут назад Любовь с улицы Лизычайкиной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. 2/3 соискателей работы ожидают, что это произойдет меньше, чем через неделю после отправки резюме и независимо от результата. Чего ждут? Ответа работодателя. Вот правильный ответ. Любовь, поздравляем, она получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 12, днем ожидается 12-13 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядные станции для электромобилей, чтобы устанавливать их без решения жильцов. Об этом ссылаясь на представленные правительству предложения Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, сообщает газета «Известия». Сейчас для установки зарядных станций на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. Кроме того, установка станции для электромобилей в уже построенном доме требует больших затрат на модернизацию системы пожаротушения. В Самарской госавтоинспекции заявили, что массовых штрафов за вынужденные остановки в очередях на АЗС не будет. Системы фото-видеофиксации на наиболее загруженных участках у автозаправок уже перенастроены. Фиксация остановок в неположенных местах отключена. Штрафа за стоянку в зоне действия знака «Остановка запрещена» не будет, а если он уже пришел, его можно и нужно обжаловать. В госавтоинспекции по каждому такому обращению принимают решение в пользу водителя. Основание – малозначительность нарушения или действие в условиях крайней необходимости. Несмотря на довольно прохладное и дождливое начало недели, жители Самарской области уже с четверга могут рассчитывать на полноценное бабье лето. На ближайшие пару дней в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней и порывистого ветра. Прогнозируются достаточно низкие температуры, всего плюс 12-16 градусов днем. Холодными будут и ночи, местами понижение до плюс 6. Согласно скорректированному прогнозу Приволжского гидрометцентра, в четверг осадки пойдут на спад, а столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке. А дальше потепление продолжится. Пятница и суббота станут самыми теплыми на неделе. Температура воздуха составит плюс 20-25 градусов. В это же время подрастут ночные температуры. Самарцы пожаловались на крыс в парке Гагарина. Около пруда, где раньше плавали лебеди, бегает огромное количество грызунов. Очевидцы разместили видео на странице губернатора в соцсетях. В департаменте городского хозяйства отписались, что дератизация проводится дважды за сезон. Первая обработка была выполнена в апреле, вторая запланирована на конец сентября при условии сухой погоды. По словам горожан, в этом году крыс стало много и во дворах. Яндекс.Такси вводит новые меры по сдерживанию цен на такси. Пассажиры смогут гарантированно уехать дешевле, если готовы подождать машину дольше, пишет ТАСС. Алгоритм будет автоматически предлагать новую опцию позже. Ожидание около получаса позволит снизить цену в среднем на 30%, а в отдельных случаях получится уехать вдвое дешевле. При этом доход водителей такси не снизится. Компания предоставляет скидку за свой счет. Доллар на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 11, температура в Тольятти плюс 12. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. На радио Омега появляется наш автомобильный обозреватель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв – это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно, а проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшили память и способность к обучению, укрепили связи между клетками головного мозга, уменьшили воспаление и даже способствовали росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых эксперименты проводились. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмологенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 12. Днем ожидается 12-13 градусов дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В России решили закрыть единственное генконсульство Германии. Вместе с ним прекратят работу и институты Гёте. В МИДе объяснили решение недружественными действиями Германии. В Самарской госавтоинспекции заявили, что массовых штрафов за вынужденные остановки в очередях на АЗС не будет. Системы фото-видеофиксации на наиболее загруженных участках у автозаправок уже перенастроены. Фиксация остановок в неположенном месте отключена. Тольяттинская полиция задержала участников нелегальных гонок. Видео с ночными заездами появилось в соцсетях. На нем запечатлен дрифт иномарок, а также заезды по прямой. Всего в гонках участвовали 16 автомобилей. Личности всех участников установлены. Только 2 из 155 языков России не грозит исчезновение. Это русский жестовый и русский, передают ТАСС со ссылкой на Институт языковедения РАН. В категории серьезно уязвимых находятся 39 языков, а на грани исчезновения оказались 15 языков.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 12. На календаре вторник, 8 сентября. Сегодня день Бородинского сражения, день финансиста, день языков народов России. А из международных праздников день солидарности журналистов, всемирный день физиотерапии и международный день грамотности. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября открытие 39-го сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы одеть и надеть часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу одеть надежду и надеть одежду. При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Is it Fall in Love? 11:20 в Тольятти, температура плюс 12. Говорят, что ради мюзикла о коллективе Иванушки Интернешнл музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу Аленушки. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Шакира, Underneath Your Clothes и Bad Boys Blue. I wanna hear your heartbeat через минуту на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Я сисадмин на фирме «Сетевью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Омега.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Полина Гагарина, смотри. 11.32 в Тольятти, температура плюс 12. Днем ожидается 12-13 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает агентство РИА со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. С 1 октября между Самарой и Пензой взамен дневного экспресса запустят электропоезд «Финист» на 400 мест. Он будет отправляться из Самары около 7 вечера, а в обратном направлении около 7 утра. Время в пути 3,5 часа. «Финист» может развивать скорость до 160 км в час. Самарцы пожаловались на крыс в парке Гагарина. Около пруда, где раньше плавали лебеди, бегает огромное количество грызунов. Очевидцы разместили видео на странице губернатора в соцсетях. По словам горожан, в этом году крыс стало много и во дворах. В лесах в ближайшие дни может начаться вторая в сезоне волна сбора грибов. По словам синоптиков, все дело в удачном сочетании погодных факторов. После сентябрьских дождей и кратковременного похолодания прогнозируется потепление, а такие условия почти идеальны для грибов. Ожидается, что в первую очередь в лесах появятся опята, маслята и белые грибы.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура плюс 12-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

послушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Ace of Base – Living in Danger. 11 часов 46 минут, температура в Тольятти плюс 12. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это самые красивые песни минувших десятилетий, которые сохранят популярность еще на многие годы. Эдвард Мэй и Вика Жигулина – Stereo Love. Aha, Summer Move Done. И еще Savage Radio. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

Эдвард Мэй и Вика Жигулина «Stereo Love» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 12. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном плюс 11. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге. Немецким дипломатам дали время до 18 сентября. МИД также закрывает в России центры имени Гёте. Командированные сотрудники центров должны покинуть страну до 13 сентября. Решение принято в ответ на аналогичные шаги Германии. Мэр Сызрани Сергей Волоченков перейдет на работу в Самарское правительство. Он возглавит Министерство внутренней политики региона. Об этом объявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании. Волоченков приступить к обязанностям министра планирует после сентябрьских выборов. Коммунальную аварию под Самарой, из-за которой без воды остались 39 населенных пунктов Красноармейского района, должны устранить сегодня днем. Об этом было заявлено на оперативном совещании в региональном правительстве. Сообщение о повреждении водовода поступило в МЧС в воскресенье вечером. Возле поселка Осинки при проведении земляных работ был поврежден магистральный водопровод. В районе введен режим повышенной готовности. Водоснабжение населения и социальных объектов осуществляется из резервных источников. Самарские синоптики предупредили жителей региона об оранжевом уровне погодной опасности из-за ливня. Дождь, местами сильный, будет идти еще два дня. Осадки будут сопровождаться сильным северо-западным ветром. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Дневная температура при этом составит всего плюс 12-16 градусов. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Осадки пойдут на спад, воздух прогреется до плюс 20. В конце рабочей недели и на выходных ветер сменит направление на южное, столбики термометров поднимутся до плюс 25. Самарская область заняла 42-е место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства по версии сервиса HeadHunter. По итогам первого полугодия медианная предлагаемая зарплата в губернии составила 70 тысяч рублей. Уровень безработицы в области остается низким – 1,5%. При этом только около 10% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона. Лидерами рейтинга наиболее перспективных регионов для трудоустройства стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает агентство РИА со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе в выходные, предупреждают эксперты. Доллар на сегодня 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 9 сентября в среду в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем до плюс 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 11.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Группа «Маранди» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам продолжения вторника. Сегодня 8 сентября. Об истории коммуналок в Советском Союзе Анна Романова будет рассказывать минут через 5 на 106.9 FM. А перед этим послушаем группу «Dire Straits» на радио «Омега».
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко», сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
5: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
4: Сыр «Шевр», когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко, с «Тольятти молоко».
7: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
8: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Группа Dire Straits на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через пару-тройку минут у нас Линда, «Северный ветер», а сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главный баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом сколочной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Максим Фадеев и Григорий Лепс на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 12 часов 33 минуты. Далее на 106.9 FM примерно 10 минут музыки нон-стоп. Услышим скоро уже свежий суперхит «Дати», «Take Me There». А сейчас на радио «Омега» коротко о свежих новостях Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Заключать договоры можно будет только с организациями, включенными в федеральный реестр. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более 1 000 000 рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились деньги после разговора якобы с силовиками. В новостройках Самары становится меньше студий. За 3 года их доля снизилась с 20 до 15%, посчитали аналитики ЦИАНа. Похожую тенденцию эксперты фиксируют и в других крупных городах России. Россияне стали заметно реже бронировать отдых за границей. Спрос на октябрь и ноябрь упал на 20% к прошлому году. Летом чаще всего ездили в Турцию и Египет, на них пришлось 88% всех продаж. А третьим стал Вьетнам, куда турпоток вырос в 2,5 раза. Он вытеснил Объединенные Арабские Эмираты.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр кровли.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 11.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: снега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Е-Тайп на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим певца Сила, It's a Man's Man's Man's World, Real Sugar от Roxette и CC Catch.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaavto-changanauto.com.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 11.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.

0: Коледа Иша на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Долорес О'Риордан, Ordinary Day, I Want You от Savage Garden и Глория Гейнер.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
5: Три.
7: Ёлы-Палы. Фермерская, 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.

0: реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 сентября, в среду, в Тольятти облачно, будет дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем до 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 12.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

Легендарная баллада «Paradise» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. С радостью вас приветствую и желаю успешного продолжения вторника. Из музыки впереди на 106.9 FM 3 песни подряд. Эду Ширана услышим примерно через 4 минуты. А сейчас Алена Свиридова «Розовый фламинго» на радио «Омега».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
8: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 9 сентября. В Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Лени Кравец на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Послушаем Армина Ван Бюрена и Шерон Донадл «In and Out of Love», еще раньше Майкла Джексона и балладу группы Queen «Friends Will Be Friends».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: реклама. Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
1: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто Тольятти.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 сентября, в среду, в Тольятти. Облачно будет, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем до 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Дискотека «Авария» на радио «Омега», «Золотые хиты», далее на 106.9 FM, еще парочка хороших песен, суперхит прошедшего лета «Diving to Me» уже через минуту на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков, желаю вам приятного дня.
1: Реклама. Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: группы Secret Service на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через минуту зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Дэвида Чарвита, Leap of Faith, Big Back World от Эмилии и дуэт Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: удобно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: Три.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».
0: Музыка понятна.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 9 сентября, в среду, в Тольятти. Облачно, будет дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем до 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 12.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Продолжаем радоваться хорошей музыке, поднимающей нам настроение. Бруно Марс только что на радио Омега 106.9 FM. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Предстоящие 15 минут только музыка на 106.9 FM. Легендарный хит группы «Мумий Тролль» послушаем на радио Омега буквально через минуту.
1: Реклама.

0: 55555555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Рита Ора, Радио Омега, всегда хорошая музыка. Через минуту уже на 106.9 FM золотая коллекция Радио Омега с тройкой лучших песен разных десятилетий. Послушаем «Имани», «You Will Know Now», «Sadness at Enigma», а также Альбана и Рамину Пауэр.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 9 сентября в среду в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 11, завтра днем до плюс 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Реклама. Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио Омега.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Да.

0: Вечер непременно будет добрым вместе с любимой музыкой на радио Омега. Только что мы послушали Eurythmics, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Парочка хитов у нас далее. Среди них суперновинка от Tame Impala и Genie – «Дракула». Буквально через 5 минут и смысловые галлюцинации на подходе.
1: Реклама.

0: 8-555-555.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы моря.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не предоставляй паузу в Компанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-027-919.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 9 сентября в Тольятти облачно, будет дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 11, а завтра днем до плюс 13 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 12.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Милен Фармер и Сил на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Услышим Адриана Челентана, Конфесса, Let the Love Gone от дуэта Me and My и группу Alphaville.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Униформа от Алтын-спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один.
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
7: Три.
9: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
10: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и

0: Заводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
4: Реклама.

0: 55555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие, дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главный баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Максим на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Westlife, Viva Forever от Spice Girls и Bad Boys Blue, Come Back and Stay.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие, 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Омега». Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков, добрый вечер. Тройка песен на очереди у нас. Оливия Дин, через пару минут буквально. Ее великолепная баллада «So Easy» на радио «Омега».
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» Арена Авто объявляет тотальный захват от выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не предоставляет полностью купон. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская, 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Кто в море рекламы – всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Центр кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Романс от группы «Пицца» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM «Золотая коллекция» радио «Омега» с тройкой главных хитов минувших десятилетий. Послушаем группу «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», «Love Spand» от Марка Алманда и группу «Police».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков – с 8 утра до 8 вечера.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 сентября, в среду, в Тольятти. Облачно будет, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 11, завтра днем до 13 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
4: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
3: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
5: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
6: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана – настоящий мед Спасики. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: «Алтын спецодежда». Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
5: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет в неожиданной или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1 + 1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
8: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламный службы 510-210.
10: Радио

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
0: Романтический вечер на радио.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».